0: Наталья, адреса прям в самой всей жалке. На следующем поводу контакты в самой низу с тобой. Ты запишем в свой адрес.
1: Du sa 42, du sa 20, en tout cas du sa 27.